миром. И я, ну, во-первых, очень мало таких людей, которые не могут. Но, во-вторых, сегодня, когда техника развивается сильнее и сильнее, мы видим, что людей контролируют камерами вокруг. Например, в Пекине на сегодняшний день, в одном Пекине, в одном городе установлено 700 тысяч видеокамер, которые регистрируют все передвижение людей. Это не просто камеры, в которые вы можете посмотреть камеру, ну, ходят люди. Нет, там в этих камерах стоят программа, система распознавания лиц. То есть эти камеры отслеживают, кто этот человек и куда он пошел. Для чего это сделано? Для борьбы с преступностью. Но если кто-то захочет, он может бороться не только с преступностью. Более того, сегодня они сделали еще один шаг. Они сегодня научились не только лицо распознавать, а они сделали программу, распознающую настроение по лицу. Для чего? Чтобы вычислить преступника еще на уровне планирования преступления. Все это звучит очень классно. Сегодня в школах, опять-таки в Китае, применяют интересные инструменты для того, чтобы помогать ученикам заниматься хорошо. Возможно, кто-то из вас бы для своих детей купил бы такую программу. Вот. Она измеряет активность мозга у каждого человека. То есть он учится действительно или только сидит? Можно об этом смеяться, это, конечно, все интересно, но это все говорит о том, что вот эта система тотального контроля, она очень опасна. Она очень опасна. Во всяком случае, когда Антихрист появится, то здесь все уже будет готово, чисто с технологической точки зрения, для того, чтобы каждого человека контролировать. И вот эта опасная тенденция, она началась еще с потомков Каина. Вот люди развивают, они вроде бы что-то хорошее делают, но в грешных руках. Это хорошее становится очень опасным. Вот что пишет об этом один из специалистов по истории цивилизации. Если эпоха просвещения помогла миру освободиться от понятия первородного греха и моральных абсолютов, она также вырвала с корнем основание истины и доброты. Технология подменила собой религию, став суммум бонум, или главной ценностью, это по латыни, цивилизации. Итак, используя данные Богом творческие способности, заложенные им в землю ресурсы, по мере технологического прогресса люди возрастают в самомнении, самоуверенности. Это приводит к следующему шагу – увеличивается противостояние Богу. Чем более уверены люди, тем более дерзко они действуют против Божьих законов. Посмотрите, что происходит. 4 поколения только прошло, после, или 5 поколений после Адама и Евы, после того, когда Бог создал семью, и когда Бог сказал прилепиться к жене своей. Посмотрите, что происходит с прапраправнуком Каина. У Еноха родился сын Ирад. Кстати, Ирад в переводе – это горожанин, то есть человек, который в городе родился, он живет в городе. Ирад родил Михаэля, Михаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха, и взял Ламех себе две жены. Имя одной Ада, имя второй Цила. Вот заметьте, эти все люди, Ирад, Михаэль, Мафусал, они тоже что-то делали, что-то интересное, чего-то достигали. Но вот об этом не сказано, а вот сказано о Ламехе только. И сказано о том, что цивилизация начинает раздвигать рамки дозволенного. Если Бог изначально сотворил семью, как союз между одним мужчиной и одной женщиной, то вот здесь Ламех, он делает шаг в сторону, он нарушает Богом поставленную границу, он делает это смело, он делает это, бросая вызов Богу. Заметьте, семья – это одна из главных ценностей, которую атакует дьявол. И дьявол атакует ее в самой первой эпохе или в начале эпохи потомков Каина. Взял себе Ламех две жены. Когда Бог создал людей, Он создал их для того, чтобы они воспроизводили потомство, наполняя землю, создавая души, из которых будет построена церковь. Бог определил порядок взаимоотношений мужчины и женщины. Один мужчина, одна женщина, соединенные в завете брачной верности друг другу на всю жизнь. Теперь, объявив свою независимость от Бога, люди пытаются перекроить мир на свой лад. И главная движущая

сила здесь человеческое желание. Этот Ламех, это видно, что человек очень дерзкий, он говорит, а я хочу две жены. Ну и что, что Бог там сказал? Я хочу две жены. Если человек что-то хочет, почему нельзя? То есть, если человек отверг Бога, как того, кто устроил жизнь, то тогда, естественно, человек видит жизнь независимой, и он сам самостоятельно хочет построить свой вариант жизни, так как он это видит. Сегодня мы переживаем что-то подобное. После многих тысячелетий извращенной семьи, сексуальности, христианство вернуло положение дел в определенную Богом норму, восстановив положение женщины, восстановив положение брака вообще. Но в последние десятилетия, по мере ослабления христианского влияния в западном обществе, мы видим, как люди все активнее разрушают эту норму. Сначала легализовали разводы, нашли на это добрые причины. Потом после этого легализовали аборты. И то же самое нашли добрые причины. Это вообще безумие. Как можно взять и маленькое тельце ребенка, который в утробе, и скромсать на куски и назвать это добрым? Тем не менее, это то, что происходит сейчас вовсю. Теперь прогрессивная часть человечества убеждает всех остальных в нормализации гомосексуальности и трансгендерности. Уже сегодня воспевается так называемая полиамория или полигамные сексуальные отношения. Уже сегодня в одной из школ в Калифорнии утверждено, или может не в одной даже, что, вы помните, были проблемы, или мы думали, что были проблемы, когда в школе появляются couples. Couples, то есть мальчик с девочкой ведут себя очень так любвеобильно в школе. Вот. Так вот, сегодня в Калифорнии truples есть. Вы понимаете, да, что это такое? Truples – это значит по трое. Это то же самое. Это безумие, которое просто выплескивается все ярче и ярче. Не так давно одна конгрессвумен из конгресса, из парламента США, ну, ее, к счастью, нашлось там здравого смысла, что ее уволили оттуда или посоветовали уволиться. Когда она просто вот открыто доказывала, что у нее есть два партнера или две партнерши, или партнеры-партнерша, и that's okay, это нормально. Но там еще нашлось здравого смысла, что люди сказали, это ненормально, и ее вынудили уволиться. Вот. И она, увольняясь, она дала такую мощную пресс-конференцию, обвинив всех, весь мир в том, что вот ей не дают реализовать ее любвеобильность, которой хватает на многих. Все это попытки перекроить Божье устройство природы на свой лад. Вот. Это цивилизация. Это цивилизация, и ее плоды очень яркие. Клайв Льюис еще в середине прошлого столетия писал об этом, и он говорил, что в этом отношении наука и магия похожи между собой. Вот интересная цитата из его известной книги «Человек отменяется». «И магия, и прикладная наука отличаются от мудрости предшествующих столетий одним и тем же. Старинный мудрец прежде всего думал о том, как сообразовать свою душу с реальностью. И плодами его раздумий были знание, самообуздание и добродетель. Магия и прикладная наука думают о том, как подчинить реальность своим хотениям. Плод их техника, применяя которую, можно делать многое, что считалось кощунственным. Ну, например, вся вот эта вот тема с трансгендерностью, она была невозможна абсолютно еще несколько десятков лет тому назад, пока не научились пользоваться гормонами, научились их выделять, научились их производить, делать и потом вкалывать эти гормоны или принимать эти гормоны так, что люди, они думают, что из мужчины можно сделать женщину или наоборот. Но это еще не все. Четвертое, то, что мы видим, воспевается грех. Мы видим, что цивилизация ведет к укреплению самомнения, укрепляется самоуверенность, увеличивается противостояние греху, и вот теперь мы приходим к тому, что грех воспевается. На удивление,
Все три сына Ламеха стали известны своими особыми достижениями в прогрессе цивилизации. Скорее всего, Ира и другие люди тоже что-то достигали, что-то делали. Но автор этой книги, Моисей, автор книги «Бытие», он специально подчеркивает именно эту деталь. Посмотрите, что он пишет. «И взял себе Ламех две жены. Имя одной Ада, имя второй Цилы. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гусли и свирелях. Цилла, вторая жена, тоже родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Наэма». Наэма, ничего о ней не сказано, что она сделала, но вот ее имя означает «красивая». Вот и красивую родила. Вот несмотря на то, что люди все больше погружаются в грех, Бог не отнимает у них то, что изначально заложил. Образ и подобие, и творческие способности, мы видим, что остаются у них здесь. Поэтому Иавал организовал животноводство, он научился выращивать скот. Иувал стал родоначальником музыки, музыкальный человек был. Он изобрел музыкальные орудия, он писал музыку, он наполнил человечество вот этой очень такой интересной и важной частью жизни. Тувалкаин стал специалистом по производству изделий из металла. Прогресс в этих трех сферах жизни, безусловно, улучшил жизнь людей. Это часть заложенного Богом дарования. Но, к большому сожалению, посмотрите, что написано сразу после этого. Это ведет людей к еще большей дерзости. Отец этих ребят, Ламех, подобно Каину, убивает человека. Мы не знаем, что произошло, но, скорее всего, этот человек создал какие-то неудобства Ламеху или, может быть, причинил какое-то зло. И ответ Ламеха был чрезвычайно жестким. Он убивает соперника. По всей видимости, этот человек был еще отроком. Но главный вопрос даже не в этом. Главный вопрос в том, что говорит этот человек, Ламех, и как он говорит. Эти слова написаны стихами. Первая поэзия в бытие – это когда Адам видит Еву и воспевает, и говорит, вот плоть от плоти и кость от костей. Вторая поэзия вот здесь – воспевается его убийство. Послушайте, что он говорит. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цела, послушайте голоса моего жены Ламеховы. Внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Все это сказано с очень высокой степенью дерзости. Если Каин после того, как он убил брата, он полностью зависел от Божьей защиты, то его праправнук, он может отомстить за себя. И посмотрите, что он говорит. Если за Каина отомстится всемиро, он говорит, там Бог пообещал Каина защищать. Меня не нужно защищать. Я сам себя защищу в 70 раз всемиро. Вот что говорит здесь Ламех. В этом особенность поврежденной грехом цивилизации. Пользуясь своими достижениями, люди не просто погружаются в грех, но они воспевают, они прославляют себя и свой греховный образ жизни. Они пытаются выдать это за наивысшее достижение. Это можно очень ярко увидеть сегодня. Как я уже говорил, аборты, во время которых маленькое тельце младенца кромсается, вы знаете, как их называют? Их называют заботой о репродуктивном здоровье женщин. Вот это все представляется очень благородно, на очень высоком благородном уровне. Все будет сделано очень красиво, все представлено так, что эти люди, уважающие себя, это люди, которые... благородные, они выше, чем какие-то средневековые, те, которые рожали всех. На прошлой неделе окружной суд в Калифорнии рассматривал иск, предъявленный католическому госпиталю. Женщина захотела стать мужчиной. Для этого обратилась в госпиталь, чтобы ей удалили грудь. Госпиталь отказался это сделать. Отказался сделать на основании того, что когда этот госпиталь основался, есть законы, по которым они функционируют. Один из законов, который заложен был еще католиками, которые основали этот госпиталь, запрещает удалять здоровые части тела. То есть, если часть тела не больная, закон в этом госпитале запрещает их удалять.
Таким образом, эти люди отказались, их, конечно, повели на суд. И суд, что интересно, он стал на сторону этой женщины. И вы знаете, как они представили объяснение своей теории или своего решения? Они говорят, что госпиталь виноват в том, что они не предоставили пациентке, слушайте, что дальше, gender-affirming care. Это трудно перевести на русский язык, но, наверное, с такой большой фразой можно. Они не предоставили ей заботы, способствующие утверждению ее представлению о том, какого она пола. То есть люди воспевают, они все это облекают в такую очень красивую форму. It's care. Это не просто какое-то изуверство. Эти врачи смотрят и говорят, это изуверство, мы не можем этого сделать. Вот. Но вот эти прогрессивные, цивилизованные, они говорят, не-не-не, это не изуверство, это gender-affirming care. Итак, мы говорили уже о четырех вещах, что приносит с собой цивилизация. Во-первых, она укрепляет самомнение, укрепляет самоуверенность, увеличивается противостояние Богу, воспевается грех. Самое последнее, оно ведет к безнадежности и отчаянию. Вот посмотрите, сколько у нас сегодня разных технических устройств, которые облегчают нашу жизнь. Но никогда еще не было такого массового употребления наркотиков, как сегодня. Почему? Почему людям нужны средства, которые каким-то образом отвлекают их от этого? По данным Комитета ООН, который занимается вопросом наркотиков, только между 16 и 17 годом мировое производство опиума выросло на 65%, достигнув 10 тысяч тонн в год. 10 тысяч тонн в год. Это только опиоиды. Не говоря уже о марихуане, не говоря о многих-многих других всякой разной дряни, которую употребляют люди. Все блага цивилизации оказываются не такими удовлетворяющими, как это кажется. Я недавно прочитал статью одного неверующего человека, совершенно неверующего человека, и он пишет о том, какое разочарование он получает от технологического прогресса. Он пишет о том, как он радовался Uber'у. Uber – это такая служба такси, ты можешь быстро очень такси приедет, ты можешь просто нажать кнопку, и тебе такси будет здесь. Он говорит, все было хорошо, я говорю, ну просто удивлялся. Первые три раза. На пятый раз я уже воспринимал это как нормально. На седьмой раз они посмели задержаться на 3 минуты. И это вывело меня из себя и сделало глубоко несчастным. Дальше он пишет. Положительная сторона удобств кратковременна. Негативная, постоянная и вечна. Настроив свою жизнь под удобство, мы ставим себя в положение почти постоянного чувства ожидания, что нам обязаны чем, и раздражения, связанного с этим. Вот почему, говоря о возрастании в знании, Писание подчеркивает важность возрастания в любви и смирении. 1 Коринфянам 8.1. Об идоложертвенных мы знаем, потому что все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Итак, мы говорили о том, в чем заключается трагедия цивилизации, и последние несколько буквально слов о том, как к этому правильно относиться. Мы уже говорили ранее, что Писание не против цивилизации. Бог сотворил людей, даровав им огромные творческие возможности. Бог создал людей для творчества. Творчество, оно является выражением Божьей славы. Но происходит это только при определенных условиях. Я быстро их перечислю. Первое. Цивилизация в смирении перед Богом. Писание говорит, притчи 9.10, «Начало мудрости – страх Господень и познание святого разума». Несколько ниже Соломон говорит об этом детальнее. 3 глава, 5 стих, он говорит, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Вот правильное отношение к цивилизации. И это будет, не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла,
И это будет здравием для тела твоего, питанием для костей твоих. Признание Бога как Творца Вселенной помогает правильно понимать природу, устройство мира. Многие ученые именно так и подходили. Мы говорили о Юрии Гагарине, который прилетел с космоса и сказал, что Бога нет. Но были и другие астронавты. В 1968 году, 24 декабря, в канун Рождества, три американских астронавта на Аполло-8, Билл Андерс, Джим Ловелл и Фрэнк Борман, они облетали Луну с той стороны, которой не видно, и они читали «Бытие», первая глава, первые 10 стихов. Помните, в начале Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидна и пуста. То есть космос и космонавтика, оказывается, может быть инструментом прославления Бога. Оказывается, они видели то же самое, что видел Гагарин. Один видел, что Бога нет, а другие видели чудесное проявление Божьего творчества и Божью руку. Некоторые ученые прошлого, не являясь верующими в полном смысле этого слова, все-таки имели более точное представление о реальности, предполагая, что мир сотворен кем-то очень разумным. Вот что писал Эйнштейн когда-то об этом. «Мы находимся в положении ребенка, зашедшего в огромную библиотеку, забитую книгами на разных языках. Ребенок знает, что кто-то должен был эти книги написать, но он не знает, как это удалось сделать. Он не понимает языков, на которых они написаны. Ребенок смутно подозревает, что в расстановке книг есть какой-то мистический порядок, но не знает какой. Так, мне кажется, соотносятся с Богом даже самые умные люди. Мы видим удивительно устроенную, подчиняющуюся определенным законам Вселенную, но лишь неясно понимаем, что это за закон. Писание приводит многочисленные примеры правильного отношения к цивилизации. Псалом 89, посмотрите, молитва. «Да явится на рабах твоих дело твое, и на сынах их слава твоя, и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, в деле рук наших споспешествуй нам». Вот это Божье отношение к цивилизации. Уже упомянутый нами Клайв Льюис когда-то писал, чтобы цивилизация была безопасной, она должна быть поставлена на второе место после более высокой значимости Божьего Царства. Итак, первое, о чем мы говорили, это цивилизация в смирении перед Богом. И второе, цивилизация ради Бога. Все то, что мы делаем, все наши достижения могут иметь только одну цель, только Божью цель. Во-первых, это будет охранять нас от самомнения и гордыни. В притче 2.6 написано: «Ибо Господь дает мудрость, и из уст его знание и разум». Во-вторых, это сделает наш труд более эффективным. В притче 3.9 мы читаем: «Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Друзья, цель любого труда – это чтить Господа. Мы живем ради Господа, мы трудимся ради Него, ради Его целей. И всякий, кто забывает об этом, погружается в пустоту и бессмысленность. Екклесиаст когда-то писал об этом подробно, я не буду сейчас читать этот текст. Он говорит о том, что он предпринял большие дела и в конце концов обнаружил, что все это суета и томление духа. Уберите Бога из картины вашей жизни, и она превратится в суету и томление духа. Вот почему Иоганн Себастьян Бах, известный композитор, он подписывал каждое свое произведение «Соли Део Глория» – «Только Богу слава». С другой стороны, когда мы говорим о нашем отношении к цивилизации ради Бога, это сохранит нас от многих и многих неправильных вещей, хотя иногда это может стоить нам очень много. На прошлой неделе мы с Таней были в Алабаме, были в одной миссионерской организации, с которой мы сотрудничали много-много лет. И там встретились с человеком, которого мы хорошо знаем, много лет уже знаем. Этот человек – председатель совета директоров этой миссионерской организации, но он по своей профессии врач. Очень высококвалифицированный врач. Один из лучших специалистов в мире в сфере лечения инфертилити, лечения бесплодия. У него своя клиника была, очень большая клиника в Далласе. Очень много людей у него там работало. Вот. Но он искренний христианин.
Вот на определенном этапе он, когда к нему стали обращаться гомосексуальные пары для того, чтобы он помог им, чтобы у них были дети, он провел эту черту и сказал: нет, вот библейские принципы, вот на них мы будем жить, вот по ним мы будем действовать. Так вот этот человек потерял все. У него нет больше клиники. Кроме того, он ученый крупный. У него 150 научных работ, которые цитируются разными специалистами в этой сфере. Вот. И его приглашали университеты консультировать сложные кейсы. Платили за это огромные деньги. Я не буду называть цифры, но очень большие деньги. И вот совсем недавно 4 университета прервали с ним контракт. По той же самой причине. Его приглашают консультировать гомосексуальную пару. Он говорит: я не могу это делать. Окей, ты не можешь у нас работать. Вот это цивилизация ради Бога. На сегодняшний день его приглашают только за границу. Вот прямо оттуда, с нашей встречи, он полетел в Каир, потом в Японию. Человек очень крупный специалист. Но этот человек сегодня платит очень большую цену по простой причине. По причине того, что он видит цивилизацию ради Бога. И он знает это очень на правильном основании. Матфея 16:26 написано: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит.

Кто глубокий до изне мошенния. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье.

разговаривать не надо. Приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь чем